0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не

жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Столица Индонезии Джакарта – один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее трех человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя жокеями и зарабатывавших до 15 долларов в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем двух людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Сдоб-ши-сдоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
0: Наши искатели. Наши искатели.
2: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал физик Виталий Лазаревич Гинзбург. Виталий Гинзбург родился в Москве в 1916 году в семье инженера и врача. Рано остался без матери, воспитывался тетей, учился дома до 11 лет, потом пошел в школу, а затем в фабрично-заводское училище. Работал лаборантом в рентгеновской лаборатории, где познакомился с будущими известными физиками. В 1934-м поступил сразу на второй курс Московского государственного университета. В 24 года защитил докторскую диссертацию. На фронт его не взяли, хотя дважды подавал заявление добровольцем. С 1942 года Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук ФИАНА, которым руководил Игорь Тамм. Вскоре Тамм привлек его к работе над термоядерным оружием. Виталий Лазаревич предложил использовать литий-6. Это решение оказалось ключевым и более экономичным, чем дорогой тритий. В 1953-м он получил сталинскую премию первой степени за вклад в создание водородной бомбы. Научное наследие Гинзбурга огромное. Он разработал теорию переходного излучения, занимался радиоастрономией, происхождением космических лучей, физикой плазмы. Но главные достижения Виталия Лазаревича связаны со сверхпроходимостью и сверхтекучестью. В 1950-м вместе со Львом Ландау он создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию Гинзбурга-Ландау. А в 1958-м совместно со Львом Питаевским Гинзбург разработал теорию сверхтекучести. В 2003 году за эти работы Виталий Лазаревич Гинзбург получил Нобелевскую премию по физике вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггеттом. Ему было 87 лет. К тому времени он

0: физико-техническом институте, был главным редактором журнала «Успехи физических наук». Виталий Лазаревич умер в ноябре 2009 года на 94-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: Манас. Национальный герой и героический эпос Кыргызстана. Именем Манаса названы университет и аэропорт Бишкека. Его имя носят села, улицы и озера. Астроном Николай Черных назвал Манасом открытый им астероид. По мотивам эпоса композитор Абдылас Малдыбаев написал оперу. Мавзолей Манаса в городе Талас изображен на 20-сомовой купюре. Популярность эпоса вышла далеко за пределы республики, когда ООН объявила о праздновании тысячелетия этого народного произведения. На самом деле ученые не смогли точно установить дату рождения эпоса. С большой долей вероятности можно говорить, что сказание описывает события, происходившие в средние века. Точную дату определить сложно, поскольку поначалу эпос распространялся устно, и лишь потом его записали, получив объемный труд, в котором насчитывается около миллиона стихотворных строк. Эпос настолько важен для изучения основ кыргызской истории и культуры, что появился раздел науки, изучающий древние тексты. Науку назвали манасоведением, а исследователей – манасоведами. Научное изучение эпоса началось еще в середине 19 века. Тексты были частично опубликованы в Санкт-Петербурге на кыргызском, русском и немецком языках. Большой вклад в работу внесли писатель Мухтар Ауэзов и этнограф Чокан Валиханов из Казахстана. В Бишкеке в их честь установлены памятники. Сокращенные версии эпоса изданы на казахском, узбекском, венгерском и других языках. Эпос состоит из трех больших частей. Две из них были переведены и изданы на английском языке. В 2014 году была завершена работа над 9-томным изданием Манаса на кыргызском языке. Работа над ним длилась 20 лет. Памятники популярному народному герою установлены в Бишкеке, Оше, Узгене и Баткене. Первый зарубежный памятник появился в 2012 году в Москве. Манаса можно увидеть в Стамбуле и Китае. Высшей наградой Кыргызстана является орден Манас. Этим орденом награждены писатель Чингис Айтматов, российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие выдающиеся люди.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18 от 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
2: «Хочу все знать».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что региональные власти выпустили рекомендации для населения, предприятий и организаций на период до нормализации поставок топлива. Гражданам и юрлицам советуют воздержаться от несрочных поездок, включая командировки и выезды на массовые мероприятия, если они не являются критически важными. Также населению стоит заранее тщательно просчитывать маршруты и логистику, объединяя несколько дел в одну поездку. Кроме того, жителям региона рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. В краевой администрации подчеркнули, ситуация требует максимально ответственного подхода со стороны каждого. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, программа диспансеризации и профилактических медицинских осмотров дополнена исследованиями липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Эти анализы помогут своевременно оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это даст возможность с высокой точностью выявить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. И в заключение выпуска, в России с июля пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии – 19 169 рублей 38 копеек вместо 9 584 рублей 69 копеек. Перерасчет сделают автоматически. Обращаться в социальный фонд не нужно. Такое же повышение ждет тех, кому в июле впервые установят первую группу инвалидности. Если инвалид первой группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Башкортостан.
1: Река Зелим.
2: Река Зелим берет начало в Белорецком районе Башкортостана, неподалеку от села Зигаза. Потом петляет 215 километров по центральной части республики и впадает в реку Белая. Прямолинейность это не про Зелим. На своем пути река выписывает такие сложные пируэты, которым позавидуют лучшие фигуристы планеты. Геоморфологи подобные явления называют меандрами. Это когда река делает крутую петлю, а потом возвращается на исходное направление. Зелим – это бесконечное чередование меандр, что делает реку чрезвычайно живописной. На водной глади Зелима нередко можно увидеть байдарки. Любители речных сплавов любят реку за красивые скальные берега. Местами мощные слои пород уходят в воду под углом 45 градусов, создавая необычные ландшафты. В верхнем течении находится хребет Зельмердак высотой 920 метров. Он снизу доверху покрыт лесом, в котором обитает около 60 видов млекопитающих и более 190 видов пернатых. Сплавы обычно стартуют в урочище Карагаево. Сложность маршрута невысока, хотя по течению встречаются пороги. Один из них называется «кысык», что в переводе с башкирского означает «узкий». Это шивера, мелководный участок реки длиной чуть более 3 километров. Она находится в 10 километрах

0: Хочу все знать.
1: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Есть мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: привел. Не обладками путь мой усеян, а облаками. Не глухим коридором уйду я, а млечным путем.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Известной достопримечательностью Самарканда является мавзолей Хаджа Даниёр. Он расположен в живописном месте на северо-восточной окраине города. Чтобы попасть к мавзолею, необходимо перейти по мостику через канал и подняться в гору по лестнице. Со смотровой площадки открывается живописная панорама. Территория комплекса очень зеленая, чистая и ухоженная. Внизу виден павильон со святым источником. Пророк Даниёр является соратником исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл большую роль в распространении ислама в Самарканде и его окрестностях. Христиане называют его пророком Даниилом. Он считается автором одной из ветхозаветных библейских книг – книги Даниила. В иудаизме Даниэль также один из почитаемых пророков. Считается, что останки святого в начале 15 века в Самарканд привез Тамерлан из похода по Малой Азии. Согласно преданию, прах Хаджа Даниёра везли в составе каравана, состоящего из нескольких десятков верблюдов. Путники остановились на отдых на берегу реки Сиаб. Лошадь, на которой везли останки, встала чуть в стороне. Она ударила копытом о камень и из-под земли забил ключ с целебной водой. По приказу Тамерлана в этом месте было решено похоронить пророка. С тех пор сюда потянулись паломники, поток которых не иссякает и поныне. Возле склепа росло фисташковое дерево, которое засохло. Рассказывают, что в 1996 году на могилу святого приезжал патриарх московский и всея Руси Алексей II. Он осветил дерево, и оно ожило. В мавзолее удивляют размеры саркофага, покрытого арабской вязью. Его длина составляет около 20 метров. По легенде, могила из года в год сама увеличивалась в размерах. Из-за этого мавзолей постоянно пришлось перестраивать и удлинять. По другой легенде, саркофаг сделали таким длинным в целях безопасности, чтобы никто точно не знал, в каком месте покоятся останки пророка Даниёра. Жители Самарканда приезжают сюда не только для того, чтобы поклониться, но и просто погулять в красивом месте.
1: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения, у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Вы слушаете Радиоискатель.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: «Радиоискатель».

Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: вырвало. Через 35 лет он докажет, что организм сам защищает себя от инфекций, в том числе с помощью фагоцитов – клеток, которые поглощают вредные бактерии. Но перед этим он совершит вторую попытку суицида и опять из-за жены. Его вторая супруга заболевает брюшным тифом. Илья в панике ждет ее смерти и вкалывает себе дозу возбудителя той же болезни. Но, к счастью, оба выжили. А Мечников основывает первую в Российской империи бактериологическую станцию. Там он вместе с коллегами разрабатывает вакцины, в том числе против брюшного тифа. А еще под его руководством впервые делают прививки от бешенства, и смертность от этой болезни снижается почти в 5 раз. С возрастом он приходит к выводу, что старость – болезнь, и с ней нужно бороться. Он утверждал, что люди должны жить более 100 лет, а старение связано с неправильной работой кишечника, вызванной нарушениями его микрофлоры. Мечников первым доказал, что кисломолочные продукты полезны для здоровья, и вознес на пьедестал болгарскую молочную палочку – основу натурального йогурта. Йогурт прочно вошел в рацион, но вот панацеей от старости не стал. Сам Мечников скончался в возрасте 71 года после нескольких инфарктов. Свое тело он завещал медицине.
1: Наши искатели.

0: «Хочу все знать». В автогонках «Формулы-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лела Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры 16-20 веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спаса Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук, который стоил огромных денег. Петербургский профессор Сергей Васильевич Лебедев разработал технологию производства каучука из пищевого спирта. Поскольку спирт производили из картофеля, а крупнейшим производителем этой культуры была Ярославская губерния, завод решили построить поближе к полям, в Ярославле. Колоритный город на Волге всегда был в центре внимания творческой элиты. Ему посвящали свои стихи поэты Майков, Некрасов и Ашанин. В Ярославле происходит действие романов «Война и мир», «Два капитана» и даже второй части «Робинзона Круза» Даниэля Дефо. В город приезжали легендарные французы Александр Дюма отец и Жан-Поль Сартр. В Ярославле снимали эпизоды для десятка популярных художественных фильмов, включая такие ленты, как «Экипаж», «Большая перемена» и «Кин-дза-дза».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не боюсь.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: имеет значение.
1: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века, поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Наличие огромной массы иноверцев составляет главное различие между средневековым Востоком и средневековой Европой, находившейся под сенью христианства. В арабском халифате периода расцвета в X веке все поддатное население делилось на правоверных мусульман и так называемых покровительствуемых, к которым относились христиане, иудеи и зороастрийцы. По существовавшим в халифате законам, покровительствуемым не запрещалось заниматься любой профессией. Более того, как раз наиболее доходные места были заняты христианами и иудеями. Например, в Сирии большинство финансистов были иудеями, а подавляющее число лекарей и писцов – христиане. Также и в самом Багдаде во главе христианской общины стояли придворные врачи, а во главе иудейской – придворные финансисты. На Востоке всегда щепетильно относились к цвету одежды. Историк 12 века Вениамин Тудельский отмечает, что иудеи фактически держали в руках красильную монополию в халифате. В дела отправления религиозных культов правительство не вмешивалось, наоборот. Например, во время засухи организовывало молебственные шествия, в которых принимали участие христиане во главе с епископом и иудеи со своими трубами. Поражает, по свидетельству историков, тот факт, что в Арабской империи около половины чиновников были не мусульманами. Например, главный визирь халифа Аль-Муктадыра имел из 9 своих тайных советников 4 христиан. Известно, что в 815 году халиф Аль-Мамун вообще намеревался дать христианам и иудеям полную свободу вероисповедания. Однако такие взгляды были сочтены уж слишком радикальными.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В США привычный нам футбол называют сокером, а термином футбол именуют игру, которую мы зовем американским футболом. Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-3-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: «Радиоискатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе регулятора. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения. За три года объем продаж горных туров в России вырос на 54%, а число путешественников на 28%, свидетельствуют данные маркетплейса авторских туров utravel.me. Однако отрасль растет быстрее, чем успевает решать системные проблемы с инфраструктурой, безопасностью и серым рынком, констатирует эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Баранов. Горный туризм в России стал массовым. Если раньше в горы чаще приезжали люди с альпинистским опытом, то сегодня многие воспринимают восхождение или трекинг как обычную туристическую услугу для рядового человека и приезжают впервые. Горный туризм все больше ассоциируется у туриста именно с комфортным отпуском, а не с тяжелым спортом и бородатыми парнями у костра, констатирует Баранов. За последние два года количество бронирований групповых и индивидуальных поездок в горы с местными гидами выросло на 40%. И в заключении выпуска: исследования психологов показывают, собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и желанием избегать конфликты, рассказала газете «РУ» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРА Елена Шпагина. Среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник – это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению. Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, отмечает специалист, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам, заметила Шпагина. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Лучшие серферы мира собрались у берегов Португалии в октябре 2013 года. Все потому, что сюда, вместо под названием Назаре, ураган Святой Иуда пригнал огромные волны. Здесь был установлен, пожалуй, один из самых впечатляющих рекордов планеты, хотя формально в книгу Гиннесса и не вписанный. Серфер Карлос Бурле покорил волну высотой с 10-этажный дом. В тот же день он спас жизнь своего друга, которого гигантская волна чуть не поглотила. А вот зафиксированный мировой рекорд принадлежит серферу Гарриту Макнамара. Он проехал волну высотой почти 24 метра, тоже здесь, в португальской Назаре. Big Wave Surfing, то есть серфинг большой волны, это вообще отдельное направление. И успех в нем меряется не трюками, а размером самой волны. С 2011 года мировые рекорды ставятся на одном и том же месте, в Назаре. Волны здесь достигают высоты в 30 метров. Это связано с тем, что глубокий подводный каньон тянется в Португалии до самого берега, и только у залива происходит резкий перепад глубины. Ну а дальше работает физика.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: На колесах. Авторекорды.
1: В 1977 году «АвтоВАЗ» приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали «ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подарка.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Расскажу сегодня, что же это за друг такой закадычный. Версий, как водится, несколько. Самая простая связана с устойчивым выражением «заливать закадык». Так называли чрезмерное употребление алкоголя, а закадычный друг попросту был собутыльником. Но есть и другой вариант происхождения, который кажется более близким к современному звучанию. На Руси бытовало поверье, что душа человека находится в ямке между ключицами, а кадык ее защищает. Соответственно, закадычный друг по-настоящему близкий к душе человек. Выражение «душа нараспашку», кстати, тоже связано с этим убеждением. Первоначально оно обозначало расстегнутый воротник. Считалось, что если человек открывает ту самую ямочку, где находится его душа, ему нечего прятать от окружающих. А закадычный друг как раз такой. Он, как известно, последнюю рубаху товарищу отдаст.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Биробиджане на 103 FM.
1: На Дальнем Востоке есть река Бира, на берегу которой раскинулась столица Еврейской автономной области, город Биробиджан. Если с первой частью названия все понятно, то вторая вызывает вопросы. Дело в том, что река Биджан находится в сотне километров от города и не имеет к нему никакого отношения. Считается, что название пошло от исторической местности Биробиджан, которая находилась в Междуречье. В переводе с эвенкийского языка оно означает «стойбище на реке». Население Биробиджана не превышает 70 тысяч человек, поэтому вызывает уважение, что город имеет собственный университет. Официально он называется Приамурский государственный университет имени Шалом Алейхема. Это единственное государственное высшее учебное заведение на территории автономии. На 7 факультетах обучается свыше 3000 студентов, в том числе из Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Старейшим печатным изданием города считается газета «Биробиджанер Штерн», которая выходит на двух языках – идиш и русском. Ее начали издавать в 1930 году. Тогда это было единственное советское средство массовой информации на идиш. Первые 856 евреев-переселенцев из разных регионов СССР и зарубежных стран прибыли на берег Биры в 1928 году. Поскольку многие говорили только на идиш, было принято решение о выпуске национальной газеты. Первое время газета издавалась три раза в неделю, а тираж составлял 2000 экземпляров. А еще Биробиджан может похвастаться одной из самых высоких телевышек в стране. В конце 60-х годов городу с 50-тысячным населением о телевидении не приходилось даже мечтать. Непреодолимой преградой было расстояние 170 километров, которое отделяло Биробиджан от Хабаровска, откуда поступал сигнал. Пришлось на сопке высотой 350 метров построить телебашню высотой 225 метров. В сумме получилось 575 метров, выше Останкинской. Этого было достаточно, чтобы принимать телевизионный сигнал. Жители были так довольны, что контур телевышки вместе с сопкой, на которой она стоит, стал элементом герба Биробиджана.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Центробанк России не намерен устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и MasterCard, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Банка России. Объективно складывается так, что эти карты, они называются Visa и MasterCard, но по сути дела у них функционируют как у карт МИР. И на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота, сказала Набиуллина. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим. Вместе с тем, Набиуллина заявила, что в России все готово к широкому использованию цифрового рубля уже с 1 сентября. У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться. Все готовы, подчеркнула глава ЦБ. В Орловской области на фоне ограничений на продажу топлива местный компьютерный клуб предложил акцию. 24 литра бензина АИ-95 можно обменять на сутки игры. При этом клуб для общей безопасности принимает топливо только в герметичных канистрах, а пустую тару обещает вернуть владельцу. Сутки игры при обычной оплате стоят около 2000 рублей. Акция появилась на фоне сложной ситуации с бензином в регионе. Сейчас в Орловской области действуют ограничения. Физическим лицам отпускают не более 30 литров бензина на один автомобиль. И в заключении выпуска: на Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом более 1,5 килограмм, сообщили в госкорпорации Ростех. Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь. Размер солнечного камня 21 на 16 сантиметров. Такие находки являются большой редкостью, говорится в публикации. В госкорпорации рассказали, что янтарь сформировался более 40 миллионов лет назад. Уникальность его состоит в том, что во время своего формирования он стекал внутрь ствола дерева и в таком виде затвердел, запечатлев на себе внутреннюю структуру дерева и его форму. Благодаря этому на сегодняшний день можно увидеть природный слепок сосны. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

слушаете радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Нуратинский орехоплодовый заповедник раскинулся в центральной части хребта Нуратау на востоке Узбекистана. Административно он относится к Фарижскому району Джизакской области. Заповедные земли находятся на высоте от 530 до 2170 метров. Центральная усадьба расположена в окрестностях районного центра Янгикешлак. Заповедник был основан в 1975 году. Его задачей было сохранение крупной популяции грецкого ореха и восстановление поголовья эндемичного подвида кызылкумского барана, занесенного в Красную книгу. В настоящее время площадь заповедника составляет около 18 тысяч гектаров. В горах и предгорьях обитает более 30 видов млекопитающих, среди которых туркестанская крыса, каменная куница и ушастый еж. Хищники представлены волком, степной кошкой и лисой караганкой. Повсеместно встречаются дикие кабаны. В Красную книгу Узбекистана занесены среднеазиатская кобра, серый варан и поперечно-полосатый волкозуб. Через территорию проходят сезонные пути миграции пернатых. Поэтому весной и осенью заповедник наполняют свист, трели и рулады. В это время число птиц увеличивается на десятки и сотни тысяч. Вполне реально увидеть такие редкости из мира пернатых, как черный аист, белоголовый сип и черный гриф. Если повезет, можно повстречать орла-карлика, бородача или джека. Список завершают балабан, змеи-яд и беркут. Все эти птицы занесены в Красную книгу Узбекистана и в других регионах страны встречаются нечасто. Помимо редких растений и животных, эти места славятся живописными горными ландшафтами. Для туристов интерес представляют древние наскальные рисунки, экзотические горные аулы, плотина Хонбанди и озеро Фазельман. Уникальной достопримечательностью считается дерево биота восточное на берегу ручья Маджрум, возраст которой перевалил за 1000 лет. Согласно легенде, его посадил сам Александр Македонский. Большой популярностью пользуется питомник, где разводят кызылкумских баранов. Для туристов по заповеднику проложены экотропы.
0: Искатели планета.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Россия.
1: На Земле есть места, которые будто создавали для другой планеты. Они слишком отличаются от окружающего ландшафта, вызывая восторг и восхищение. Одно из таких мест находится в Карачаево-Черкесии. Это плато Бермамыт, которое расположено в 30 километрах от Эльбруса. Вертикальные уступы, бездонные пропасти, причудливые скалы поражают воображение. Местный ландшафт выглядит не менее эффектно, чем Гранд-Каньон в Америке. Плато Бермамыт является частью скалистого хребта. Горный массив состоит из двух мощных уступов – Большого и Малого Бермамыта. Первый имеет высоту 2592 метра, а второй, Малый, как ни странно, чуть выше – 2643 метра. Два гиганта разделены седловиной шириной в несколько десятков метров. Внизу текут реки Кума и Малка. В хорошую погоду с плато отлично виден двугорбый Эльбрус. На тюркском Бермамыт означает «кривое колено». В плане узкий горный массив действительно имеет не прямолинейную, а слегка изогнутую форму. Над его обликом изрядно поработали солнце, вода и ветер, превратив их в природные шедевры. На плато не покидает ощущение, что здесь снимали фильм в жанре фэнтези и забыли разобрать декорации. Туристы открыли это место еще в 19 веке. Горцы возили сюда отдыхающих из Кисловодска. Утверждают, что любоваться Бермамытом приезжали классики – Лермонтов, Чехов и Горький. Несмотря на небольшое расстояние, туристов с курортов на лошадях везли целый день. Слишком уж непростой была горная дорога. На плато даже построили небольшую гостиницу, где можно было переночевать в довольно комфортных условиях. Вечером гостям устраивали этнографические представления, где декорациями служили горы. Сейчас на Бермамыт едут за адреналином и эффектными фотографиями. Многие мечтают увидеть брокинского призрака. Так называется редкое природное оптическое явление. Кого-то оно пугает, кто-то испытывает восторг. Обычно призрак возникает в пасмурную погоду. Когда появится солнце, следует встать к нему спиной и смотреть в небо. Возможно, вам повезет.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: А за окошком месяца май, в белой кружке черный чай.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Молодого Вячеслава Зайцева на Западе называли «красным Диором», а на родине – антисоветчиком. После первой коллекции, которую он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок, о нем заговорил весь мир, а Советский Союз запретил выезжать за границу. Но модельер к тому времени уже был достаточно закален и трудностей не испугался. Он родился в Иваново. Его отец, как бывший пленный, после войны оказался в лагере. Мама сильно болела, и маленькому Вячеславу, чтобы немного заработать, приходилось петь на центральной площади города. Он был вообще одаренным ребенком. Хорошо рисовал, оформлял в школе стен газеты и афиши к праздникам. Окончив 7 классов, поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок. Но он понимал, что в Москве его ждут гораздо более серьезные перспективы. Столица, правда, сына изменщика родины особо не ждала. Но Зайцев умудрился поступить в Московский текстильный институт. Во время учебы он решил, что изменит моду в стране и начнет красиво одевать советских женщин. Как вы помните, первая серьезная попытка закончилась скандалом. Та коллекция была на самом деле спецодеждой для работниц сельской местности. Это сейчас настоящие валенки с замысловатыми узорами стоят немалых денег, но тогда идеи начинающего кутюрье никто не оценил. К счастью, Зайцев точно знал, чего хотел. Он 13 лет трудился в общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту и мечтал о собственном модном доме. Это случилось уже в 1982 году, после того, как одел членов советской сборной на Олимпиаде 80. С ним работали все звезды того времени, от Эдиты Пьехи до Галины Волчек. Именно он создал наряды для Натальи Селезневой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Про Вячеслава Зайцева еще при жизни говорили, что именно он открыл миру русскую моду.
0: Наши искатели.

0: радиоискатель. Нас слушают в Тольятти на 92.7 FM.
1: Город Тольятти в Самарской области носит имя итальянского коммуниста Пальмира Тольятти. Он раскинулся на левом берегу Волги напротив Жигулевска. Сейчас уже никто и не помнит, что до 1964 года город назывался Ставрополем. Для райцентра Тольятти очень велик. В нем проживает 693 тысячи человек. В стране по этому показателю он на 19-м месте. Для сравнения, такое же население, как в Тольятти, имеет вся Черногория. Город Ставрополь в 1737 году заложил Василий Татищев, тот самый, что основал Екатеринбург на Урале. Крепость должна была защищать российские земли от кочевников. Чтобы не путать с кавказским Ставрополем, одно время его называли «Ставрополь на Волге». 100 лет назад он был популярным российским курортом, где лечили кумысом. В середине прошлого века город пришлось перенести на новое место, поскольку при строительстве Жигулевской ГЭС он попал в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Взрывной рост населения пришелся на 70-е годы. Причина проста. Совместно с итальянским «Фиатом» в Тольятти построили «АвтоВАЗ». Город стал столицей легкового автопрома. В СССР частным лицам разрешили покупать личные авто только в 1948 году. Выбор был невелик – «Москвич», «Запорожец» и «Волга». Легковушек производили так мало, что в очереди за машиной стояли годами. Появление «АвтоВАЗа» немного облегчило ситуацию. За год с конвейера выкатывались 600 тысяч «Жигулей», которые фактически являлись итальянскими «Фиатами». В 2020 году с конвейера сошел 30-миллионный автомобиль. С этой стороной жизни города связаны несколько достопримечательностей. Автозаводский район украшает композиция «История транспорта». На бульваре Ленина стоит памятник техническому прогрессу. Великолепную коллекцию вазовской продукции можно увидеть в музее «АвтоВАЗа». Есть модели, которые не пошли в серию, поэтому их никто никогда не видел. Раритетом считается первые проданные «Жигули» ВАЗ-2101, которые в народе называли «Копейкой». В 1989 году владелец подарил свою машину музею, а взамен получил новую «девятку».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма — круглая.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: радио «Искатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: края голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. В России из-за перебоев с топливом резко вырос спрос на переоборудование автомобилей для работы на газе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и источник, близкий к Минэнерго. По данным издания, сертифицированные сервисы фиксируют наплыв заявок. В одной из компаний рассказали, что запись на установку газобаллонного оборудования уже ведется на осень, а стоимость базовой установки составляет около 53 тысяч рублей. Еще примерно 20 тысяч потребуется на оформление документов. В других сервисах цены варьируются от 58 до 90 тысяч рублей в зависимости от марки оборудования. При этом сроки ожидания установки могут достигать нескольких недель. По данным Госавтоинспекции, на начало 2026 года в России насчитывалось чуть более 2 миллионов автомобилей, работающих на газовом топливе, что составляет 3,4% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Новороссийцы забили тревогу. Отдых на пляже «Кристалл» стал оставлять неприятный мазутный след. Местные жители и туристы жалуются в соцсетях, что после купания на одежде, обуви и даже детских игрушках появляются темные, трудноотмываемые пятна. По словам отдыхающих, следы топлива остаются на вещах и коже буквально сразу после выхода из воды. Проблема, с которой столкнулись новороссийцы, не частный случай, а часть масштабных экологических последствий, связанных с разливами нефтепродуктов в Черном море. Загрязнения уже затронули многие курорты Краснодарского края. Причина – миграция нефтяной пленки и комков мазута вдоль побережья, вызванная как прошлыми инцидентами, так и текущими аварийными ситуациями. И в заключение выпуска, билеты в Крым временно не продают дальше конца сентября. Пассажирам урезали горизонт планирования. С конца сентября продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90, сообщили 2 июля в пресс-службе перевозчика Grand Service Express. Осенью в Крыму планируются ремонтные работы, из-за чего потребуется корректировать расписание некоторых поездов. Чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров, было решено временно снизить глубину продаж, пояснили в компании. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Предлагаю сегодня узнать историю существительного «жир». Этимологи отмечают, что слово это появилось в нашем языке еще во второй половине XI века. Изначально оно имело исключительно положительное значение и было родственным слову «жить». Жиром называли богатство и изобилие. Более того, дать ребенку жирное имя было хорошей приметой, которая сулила младенцу сытую и безбедную жизнь. В те времена было немало жирославов, доброжиров, нажиров и жирошек. Когда же последствия богатой жизни начали откладываться на боках, то жиром стали называть то, что нажито сверх меры. И так постепенно жиром стала та самая прослойка между кожей и мышцами, от которой так мечтают избавиться многие девушки. Но согласитесь, быть жирным человеком в старославянском значении довольно приятная штука.
0: Имеет значение.

0: Хотел. Хочу все знать.
1: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

Теле легенд. Кыргызстан. Высоко в горах Кыргызстана есть красивое озеро Кокуй-Куль. Оно небольшое, но очень глубокое. Местные жители утверждают, что у него вообще нет дна. Вызывает вопросы название озера. Если с куль все понятно, оно переводится как озеро, то Кокуй – это крик страха, ужаса. Что же случилось такого ужасного, что озеру дали такое имя? Ответ дает старинная легенда. Согласно преданию, в давние времена на берегу жил пастух с семьей. У него было 5 маленьких сыновей. Когда отец уходил в горы пасти овец, они оставались дома с матерью. Дети играли возле дома, поскольку мать запрещала подходить к озеру, опасаясь, что они упадут в воду и утонут. Мальчики не всегда слушали мать, тайком ходили на озеро и даже купались. Однажды отец спустился с горы, семья села ужинать. Вдруг обнаружилось, что не хватает самого младшего сына. Все бросились на поиски. Вместе с соседями они обшарили весь берег, звали, кричали до утра, все безрезультатно. Мальчик как сквозь землю провалился, не оставив никаких следов. Сильно горевали родители, но это было только начало, поскольку каждый день стало пропадать по одному мальчику. Когда исчез последний, родители услышали со стороны озера его пронзительный крик «Кокуй!». Мать и отец со всех ног бросились на крик, обыскали весь берег, но тщетно. Не было даже следов. Убитые горем родители ходили вдоль озера и кричали «Кокуй! Кокуй!». Не выдержав, сначала в воду бросился пастух. За ним последовала жена. Оба утонули, но еще долго, отражаясь от скал на берегу, над водной гладью звучало страшное эхо «Кокуй! Кокуй!». С тех пор местные жители стали называть озеро Кокуй-Куль и в наши дни.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Число 13 в Греции считается несчастливым днем только тогда, когда выпадает на вторник. В Италии опасаются пятницы 17-го. А вот статисты Нидерландов подсчитали, что именно 13-го числа случается меньше аварий и несчастных случаев, поскольку люди более осторожны и собраны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Commitments. Обязательства.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Если в России был Михаил Ломоносов, то в Средней Азии такой же величиной можно считать Улугбека. Внук Тамерлана, государственный деятель, астроном, просветитель, математик, поэт, историк – это все он. Ломоносов тоже был разносторонним ученым, но не имел столь выдающихся родственников. Своеобразным памятником ученому является обсерватория Улугбека, которая находится на северо-восточной окраине Самарканда. Здесь всегда можно встретить туристов. Сооружение, что высится на холме, является новоделом. От оригинала остались лишь контуры фундамента. В 1424 году холм Кухак находился далеко за пределами центра Самарканда. Именно его ученый облюбовал для организации астрономических наблюдений. Обсерватория имела вид цилиндра диаметром 46 метров. Она вмещала гигантский секстант диаметром 40 метров, служивший для измерения высоты небесных светил над горизонтом. Как можно было придумать и рассчитать подобное устройство в те времена, уму непостижимо. Помимо Улугбека, в обсерватории работали такие знаменитые астрономы древности, как Казизаде Ар-Руми, Ал-Кушчи. Преклонение перед учеными той эпохи вызывает каталог звездного неба, составленный ими в 1437 году. Он содержал описание 1018 звезд. Там же указана продолжительность звездного года – 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. Погрешность составила плюс 58 секунд. И это без телескопов, компьютеров и хронометров. Музейная экспозиция в обсерватории позволяет узнать более подробно о работах Улугбека. Обсерватория представляет интерес и по другой причине. Ведь именно здесь находился древний город Афросиаб, предшественник Самарканда. Этой теме посвящен отдельный музей. Его главным достоянием считается кусочек оригинальной мозаичной картины, на которой изображена свадьба. Благодаря посланию из далекого прошлого можно узнать, как выглядели тогда люди, как они одевались, какие существовали традиции. Нет сомнений, что ясными ночами они, как и астрономы, вглядывались в звездное небо и задумывались о загадках мироздания.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Село Сростки.
2: Василий Шукшин. Яркий советский писатель, режиссер и актер. Он снялся в трех десятках художественных картин. Одной из самых ярких была роль Лопахина в фильме «Они сражались за Родину». Его режиссерскими работами являются 6 фильмов, включая «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная». Героями рассказов Шукшина являются простые деревенские жители. Они необычайно живые, поскольку писались с натуры, ведь Василий Макарович родом из села Сростки Алтайского края. Село стоит на Чуйском тракте, поэтому здесь всегда можно встретить туристов. Главной достопримечательностью является музей-заповедник Шукшина. Он появился сразу после смерти писателя. В его состав входят 12 объектов, включая школу, в которой учился писатель, дом матери и дом, в котором прошло его детство. Сегодня эти здания имеют статус памятников. В экспозиции представлены личные вещи, воссоздана обстановка того времени. Большой популярностью пользуется парк скульптур «Чудики». Прототипами для забавных деревянных фигур послужили герои шукшинских рассказов. Природным объектом, входящим в состав заповедника, является гора Пикет, любимое место отдыха Шукшина. Снимая впоследствии на вершине завершающие кадры фильма «Печки-лавочки», он воскликнул: «Эх, люблю это место! Для меня здесь пуп земли». В 2004 году в честь 75-летия писателя на вершине установили памятник. Шукшин изображен сидящим, босым. Большой палец ноги блестит. Все ясно. Потрешь палец – исполнится желание. На горе оборудована сцена. Каждый год здесь проходит фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Сверху сростки предстают как на ладони. Кроме памятника на горе Пикет имеются остатки древнего городища, курганы, скифские и тюркские могильники. Люди в этих местах жили с древнейших времен. Помимо шукшинских мест, в Сростках стоит заглянуть в красивейшую церковь святой великомученицы Екатерины. Она выглядит праздничной, нарядной и по праву считается украшением села.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Орландо расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing 747. На его борту оборудованы 27 комнат по 3 кровати в каждой, с удобствами на этаже, а также дорогой номер в бывшей кабине пилотов с удобствами внутри номера. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка со встроенным ирригатором. Бренд Soocos объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Soocos заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первый придумал карантин и как переводится это слово. В 1348 году, когда в Европе уже бушевала эпидемия чумы, венецианский дож Андреа Дандоло ввел новое правило. Кораблям, прибывающим из зачумленных регионов, полагалось встать на якорь в 4 километрах от города вблизи острова Лазаретто. Срок такой стоянки длился 40 дней, и по-итальянски так и назывался «карантена». И если за это время признаки опасной болезни на борту не обнаруживались, то корабль пропускали в порт. Если же наоборот, погибших от опасной болезни хоронили...

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8 919 157 10.

0: 00. Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: искатели.
1: О том, что Константин Циолковский является основоположником современной космонавтики, знает каждый школьник. А вот об отце русской авиации Николае Жуковском вспоминают реже. А ведь именно его называют человеком, который научил самолеты летать. Все началось, как водится, в детстве. Николай Егорович родился в небогатой, но интеллигентной семье инженера и военного. Дома уделялось большое внимание всестороннему воспитанию детей. От музыки и математики до физического развития. Первый пропеллер будущему ученому выпилил крепостной мастер. Вертушку прикрепили к палке. И Коля должен был бегать с ним по двору, чтобы тренировать тело. Известно, что такой забавы быстро стало мало, и он попросил прикрепить пропеллер к лямкам штанов на спине. Видимо, первые эксперименты с полетами прошли удачно. И Коля Жуковский поступил в Московскую гимназию, где особенно хорошо ему давались точные науки. Потом был Московский университет, а в 24 года Жуковский уже начал преподавать в Императорском техническом училище. В будущей Бауманке ученый проработал ровно полвека. До вопросов воздухоплавания Николай Егорович добрался только к собственным 50 годам. Но его работы стали источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал особенности полета птиц, составил основные уравнения динамики для центра тяжести планирующего тела. Он руководил строительством первой аэротрубы и даже предсказал возможность мертвой петли. Когда Петр Нестеров запланировал выполнить петлю, он приезжал к Жуковскому советоваться. Всего ученый написал 194 работы. В главных его трудах изложены принципиальные положения аэромеханики, сформулированы ее важнейшие закономерности. Именно благодаря его теоретическим расчетам стало ясно, как проектировать и строить летательные аппараты. И что интересно, сам Жуковский лишь однажды невысоко поднялся в небо на воздушном шаре, почувствовал себя плохо и больше не летал никогда.
0: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Центильон – это самое большое число, которое выглядит как единица с 600 нулями. Это число было записано еще в 1852 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренности США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91,5 FM.
1: В конце 19 века Южно-Сахалинск назывался Владимировкой. В первой половине прошлого века, когда на острове хозяйничали японцы, он носил имя Тойохара. Сейчас это столица Сахалинской области и шестой по величине город на российском Дальнем Востоке. Он находится на самом юге Сахалина. Обычно крупные островные города выполняют функцию портов, но у сахалинской столицы судьба сложилась иначе. Город находится на удалении от побережья, поэтому морскими воротами служит Корсаков. От Москвы город отделяет 6644 километра. Разница во времени составляет 8 часов. Когда в столице люди приходят на работу, на Сахалине рабочий день уже заканчивается. С востока Южно-Сахалинск живописно обрамляет горный хребет, на котором эффектно выделяется пик Чехова высотой 1045 метров. Он высится у самой окраины города. Во все времена люди старались селиться на берегах рек, которые служили источником воды. Южно-Сахалинск раскинулся на берегах реки Сусуи. Ее протяженность едва превышает 80 километров, но она считается крупнейшей водной артерией южной части Сахалина. Местоположение города обусловило особый микроклимат. Серьезные коррективы вносит высокая влажность. Летом жарко и душно даже в тени, а зимой небольшие отрицательные температуры вызывают такие же ощущения, как в сильный мороз. Несмотря на то, что Южно-Сахалинск расположен на широте Монако, он приравнен к районам Крайнего Севера. Лучшее время для визита на остров – с июня по сентябрь. В Южно-Сахалинск приезжают, чтобы поправить здоровье. Самой известной здравницей считается санаторий «Синегорские минеральные воды». Еще в начале 20 века местных жителей удивляла вода в речке Синегорка, которая отличалась характерным кислым вкусом. Первую лечебницу построили японцы. Особенностью воды является повышенное содержание мышьяка. Не пугайтесь, в небольших дозах этот элемент полезен. Не зря древние лекари утверждали, все яд и все есть лекарство. Дело только в количестве.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно. Даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная, он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать.
2: В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим про месяц январь и почему он так называется. Традиционный римский календарь изначально насчитывал всего 10 месяцев и 304 дня. Зиму считали временем безмесячья. По преданию, где-то в 713 году до нашей эры царь Нума Помпилий решил приравнять календарь к солнечному году. Он добавил два месяца – январь и февраль – и повелел считать датой начала нового года 1 января. Месяц этот назвали в честь Януса, римского бога времени, дверей и ворот. Он также считался ответственным за все начинания. Неудивительно, что ему доверили открывать и календарный год тоже.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать. В Японии

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал выдающийся российский актер Сергей Васильевич Маковецкий. Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1958 году в простой семье. Мать будущего актера работала на заводе искусственных кож. Отец ушел из семьи до его рождения. И свою фамилию Сергей Васильевич получил от матери. В школьные годы актер занимался спортом, фигурным катанием и водным поло. Но однажды учительница английского пригласила его сыграть в школьном спектакле. Сергей Маковецкий за день выучил роль Аркашки Счастливцева в «Лесе Островского», добавил своему герою хромоту и понял – это его призвание. В Киевский театральный институт Сергея Маковецкого не приняли, и он пошел работать монтировщиком декораций в театр. Но уже в 1976 году Сергей Маковецкий отправился в Москву и поступил в Щукинское училище на курс легендарной Аллы Казанской. С 1980 года вся жизнь Сергея Маковецкого связана с театром имени Вахтангова. На этой сцене выдающийся актер сыграл около 30 ролей, среди которых дядя Ваня, городничий в «Ревизоре», Евгений Онегин, граф Ростов, «Войне и мире». В кино Сергей Маковецкий дебютировал в 1982 году и с тех пор создал десятки незабываемых образов. Это и поэт Макаров в одноименном фильме, и Белкин в «Братья 2», и Ефима в «Ликвидации», и первый присяжный в «12» Никиты Михалкова. Сергей Маковецкий играл Швабрина в «Русском бунте», священника в фильме «Поп», Пантелея Мелехова в «Тихом доне», дважды воплощал на экране Ивана Грозного. Особое место в творчестве Сергея Маковецкого занимает озвучание. Именно его голосом говорит князь Киевский во всех мультфильмах про трех богатырей. За свою карьеру Сергей Маковецкий удостоен звания Народного артиста России, государственной премии, орденов за заслуги перед Отечеством и почета. Дважды он становился лауреатом Ники, трижды Золотого Орла. При этом Сергей Васильевич никогда не стремился к славе. 15 лет он жил в общежитии, уже будучи заслуженным артистом. Маковецкий более 40 лет счастлив в браке с женой Еленой. У актера нет собственных детей, но он воспитал пасынка и теперь радуется внукам. Главным в жизни Сергей Васильевич считает служение театру и зрителю. Каждая его роль, будь то на сцене или на экране, становится событием. А когда хотят оценить высочайший уровень игры, вспоминают Сергея Маковецкого.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым большим любителем путешествий по версии Книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, программа диспансеризации и профилактических медицинских осмотров дополнена исследованиями липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Эти анализы помогут своевременно оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это даст возможность с высокой точностью выявить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе регулятора. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения. И в заключении выпуска: на Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом более 1,5 килограмма, сообщили в госкорпорации Ростех. Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь. Размер солнечного камня 21 на 16 сантиметров. Такие находки являются большой редкостью, говорится в публикации. В госкорпорации рассказали, что янтарь сформировался более 40 миллионов лет назад. Уникальность его состоит в том, что во время своего формирования он стекал внутрь ствола дерева и в таком виде затвердел, запечатлев на себе внутреннюю структуру дерева и его форму. Благодаря этому на сегодняшний день можно увидеть природный слепок сосны. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Так называемый мавзолей Исмаила – важная составная часть истории исламской архитектуры и место паломничества туристов в современной Бухаре. Прекрасный мавзолей из слегка окрашенного кирпича – замечательный наследник доисламской архитектуры Средней Азии. Относится к эпохе саманидов. Исмаил Самани являлся не только создателем империи и основателем династии, но и, согласно источникам, человеком высочайшей набожности и образцовым правителем. Низам Аль-Мульк, великий визирь турок-сельджуков, правивший двумя столетиями позже Исмаила, рассказывает, будто Исмаил имел обыкновение в одиночку проезжать на своем коне по центральной площади Бухары, даже если было холодно и шел снег, и оставался там до полуденной молитвы, намаза. Он объяснял это наличием бедствующих и нуждающихся людей, которые другим способом не могли обратиться к нему или его двору. Такие люди всегда могли найти Исмаила на площади, дабы подать жалобы на несправедливое обращение с ними. Согласно историку Наршахи, Исмаил освободил жителей от обременительных платежей для поддержания крепостных стен, защищавших от внезапных набегов кочевых племен. Заботу об этом взяло на себя государство. Исмаил заявлял, что, покуда он жив, он сам является стеной Бухары. Именно при Исмаиле ученые и писатели начали стекаться в город из прочих мест восточной части исламского мира, что превратило Бухару в мировой культурный центр того времени. Ее стали называть «купол ислама» и считали равной Багдаду.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Молочные реки с кисельными берегами бывают только в сказках. А вот медовые водопады существуют в реальности. В Кабардино-Балкарии, в 30 километрах от Кисловодска, текут горные речки Эчкибаш и Аликоновка. По легенде, здесь обитало огромное количество диких пчел, которые прятали соты среди камней. Весной потоки талой воды вымывали из них мед, отчего вода в реках становилась сладкой и приобретала желтоватый оттенок. Водные потоки падали в ущелье, образуя водопады, которые прозвали «медовыми». Река Аликоновка невелика, всего 26 километров, но она смогла прорезать в скалистом хребте глубокое ущелье. На реке шумят сразу три водопада – «Жемчужный», «Чертова мельница» и «Скрытый». На реке Эчкибаш, который является притоком Аликоновки, находятся еще два – «Большой» и «Малый» медовые водопады. Самым высоким считается «Большой» медовый водопад высотой 18 метров, а самым полноводным – «Жемчужный». Зимой водные потоки замерзают, но выглядят не менее живописно, превращаясь в белоснежные сталактиты. К водопадам можно пройти по теснине, которая носит название «Тещины ребра». Ориентиром является скала, похожая на нос круизного лайнера. Ее прозвали «Указателем». Горы здесь сложены породами черного цвета и рассечены каньонами с вертикальными стенами. Даже в летнюю жару в ущелье, по которому течет река Аликоновка, царит приятная прохлада. Из Кисловодска к водопадам организуют экскурсии. На берегу Аликоновки высится старинный замок. На самом деле это туристический комплекс «Медовые водопады», который включает гостиницу и коттеджи. На территории действует Карачаевское подворье, представляющее собой реконструкцию домов древних горцев. Действует зоопарк, в котором представлены животные карачаевских пород. В кафе подают шулюм из баранины и жареную форель. Перекусить можно вкусными хычинами, расположившись на открытой террасе, откуда открывается красивый вид на водопады.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось блатное словечко «шухер». Выражение «стоять на шухере» означает следить и предупреждать воришек о появлении работников правопорядка. Слово «шухер» происходит от ивритского слова «шахор», что означает «черный». А полицейские в царской России как раз носили мундиры черного цвета. Вообще, в основе воровского жаргона лежит именно иврит. Связано это с тем, что евреев служить в полицию в царской России не брали. А представители еврейских этнических преступных группировок говорили на иврите и идише. Полицейские их не понимали, но употребляемые ими слова постепенно начали узнаваться и превращались в устойчивый русский блатной язык. Так, например, воровская малина ничего общего с ягодой не имеет. В основе лежит слово «малон», которое с ивритского переводится как «гостиница», «приют» или «место ночлега».
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Уфа – столица Башкирии. Город раскинулся на равнине в преддверии Уральских гор. До хребта, разделяющего континент на Европу и Азию, отсюда чуть более сотни километров. Река Белая здесь выписывает изящный пируэт, образуя петлю. В том месте, где в нее впадают притоки Дема и Уфа, около 400 лет назад появилось поселение. Оно росло, пока не заполнило весь Уфимский полуостров. Сейчас размеры города составляют 53 на 30 километров. Среди российских мегаполисов по площади башкирская столица занимает 5-е место. Визитной карточкой города считается памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Батыр прославился тем, что поддержал восстание Емельяна Пугачева и активно участвовал в крестьянской войне. Юлаев был не только воином, но и поэтом-импровизатором, поэтому в историю вошел как воин-певец. Монументальный памятник появился на высоком берегу реки Белой в 1967 году. При весе 40 тонн всадник на коне держится всего на трех точках. Памятник является одним из семи чудес Башкортостана. Другим выдающимся уроженцем Башкирии является мыслитель и поэт 19 века Акмулла Мифтахетдин. Его именем названы улицы, университет и литературная премия. В 2008 году возле Уфимского педагогического университета появился памятник

0: поэту. По замыслу скульптора, Акмулла после долгой дороги присел отдохнуть возле источника. К нему подошли мальчик и девочка, чтобы послушать рассказ путника. Для усиления достоверности возле памятника сделали родник и посадили его. Композиция получилась очень живой. А еще в Уфе уважают куницу. Дело в том, что мех этого пушного зверька на Руси ценился не меньше соболиного, и русский царь договорился с башкирами, чтобы они платили налог мехом куницы. По ценности его можно считать аналогом современной башкирской нефти. С тех пор куница поселилась на гербе Уфы. А в 2010 году у гостиного двора установили бронзовую композицию, включающую куницу и ее домик на дереве. Позже необычный памятник перенесли в парк имени Якутова.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: слушателя.
1: Хочу
0: все знать. Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

искатель. Хочу все знать. Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Самый большой кайф испытываю от предвкушений. Терпкая вещь – предвкушение.
0: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Хочу все знать.
1: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

искатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в 3 раунда. Молодость, зрелость, старость. 2 из этих раунда надо выиграть. 1 я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: писателя.
1: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Может, здесь, может, там.
0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель. Здесь и сейчас.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радиоискатель. Искатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино. Эль-Амам Хэрэс. Узир.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у Ян...

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких...

траурных лент. И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.